сладко проводить. Ох, ох, время, ах, не жалея сил. Ох, стой, что встречал.